0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

Послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

никто не знает, те, кто узнал, молчат. Скоро волчица будет кормить волчат.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наше радио.
1: Секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верю.

что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: наше. Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Навсегда.

0: Наше радио.
1: Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

ребенку в слезах, не писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой.

0: красиво. Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио Воронеж.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тебя.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио.

закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как не найти, открыткой стать и вырваться из сети.

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
3: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
4: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: sky.
1: Наша реклама.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио.

0: Наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
2: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 63-13. 8-800-201-63-13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: сделано в России.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. В белой кружке черный чай.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
7: Без возрастных ограничений.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: наше. Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКБО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио Воронеж.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет, но в

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
4: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Neoclassic Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 334 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны перехватывали над 16 регионами России, передает Минобороны. После атаки в Подмосковье погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области. По данным главы региона Василия Анохина, пострадали два взрослых и ребенок. Массированную атаку дронов отразили ночью в Ленинградской области. Число сбитых летательных аппаратов превысило 60. Из-за атаки произошло возгорание в Приморске, его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, к этому приведет рекордный рост цен на нефть, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке и напряженностью вокруг судоходства в районе Ормузского пролива. Ранее Дмитриев предрекал наступление энергетического коллапса в Великобритании и Евросоюзе уже в мае. Он раскритиковал попытки европейских властей справиться с кризисом, сравнив их с каратистом, который нокаутирует самого себя. Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Кашире. Загорелась кровля здания, затем из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на два пристроенных склада. По данным МЧС, пламя удалось локализовать на площади около 7,5 тысяч квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение, тушение продолжается. К работе привлечены 63 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Мельчук. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. На текущий момент сформировано 5 миллионов студенческих билетов. При этом замминистра подчеркнул, что при желании обучающиеся могут оформить документы в бумажном виде. Однако он считает, что уже через 2-3 года студенты полностью откажутся от этой формы билета. Употребление недожаренного шашлыка может привести к острому пищевому отравлению. Сырое мясо содержит сальмонеллу, листерию и кишечную палочку, предупреждают медики. Если человек съел недожаренное мясо, ему следует наблюдать за своим состоянием в течение пару дней, советуют эксперты. При появлении неприятных симптомов рекомендуется пить больше жидкости – воды, овощных бульонов, травяных чаев. По ситуации стоит обратиться к врачу. Около 10 корейских бьюти-брендов могут выйти на рынок России до конца этого года, рассказали в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Корейская страна ориентируется на онлайн-продажи. В стране будут открываться интернет-магазины. В офлайне закупки будут проводиться через партнеров в рамках торговых сетей или отдельными партиями или продуктами. Эксперты отмечают, что корейский сбыт в нашей стране увеличится из-за ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
4: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Прошу, за честь от меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты мужней.
9: За Родину!
10: Отец. В кино с 7 мая.
11: 16+.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел первое заседание штаба по производительности труда. Цель проекта «Производительность труда» к 2030 году – вовлечь в процесс улучшения не менее 40% средних и крупных предприятий, все учреждения социальной сферы. Сейчас в проекте уже 184 компании. Игорь Лотков отметил, для успеха нужны не только федеральные меры, но и модернизация оборудования, внедрение искусственного интеллекта. До конца года бережливые технологии внедрят в 51 больнице, 8 учреждениях культуры и 33 школах и вузах. Лучшие социальные проекты области станут образцами для всей страны. На оперативном совещании под председательством губернатора Александра Гусева обсуждалось соблюдение прав детей в 2025 году. Уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина рассказала, что в ее адрес поступило 634 обращения, что на 7,5% больше, чем в 2024. По мнению детского омбудсмена, этот рост говорит о возвращении доверия к институту, при этом почти 70% обращений – просьба о реальной помощи. Воронежская область вошла в число 21 региона лидера по реализации карты действий уполномоченных по правам ребенка. Продолжается реализация областных и федеральных программ. Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин доложил о том, что в Лисичанске ЛНР бригада воронежских медиков проводит масштабную диспансеризацию детей и подростков. В течение 10 дней невролог, травматолог, ортопед, уролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог и специалист УЗИ-диагностики обследуют ребят. Из 2400 детей медики осмотрели уже более 1000. Инициативу отправки врачебного десанта, прозвучавшую в ходе визита председателя Российского детского фонда, поддержал глава региона Александр Гусев. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Клачеевского муниципального района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов, а также глава администрации района и районного центра. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса, водоснабжения сельских населенных пунктов и тарифного регулирования. По итогам даны поручения по улучшению ситуации в сфере ЖКХ района. В Баваринском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время». В соревнованиях приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Второе место заняли активисты из Липецкой области, третье – представители Баваринского района. Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Музыка поколений.

0: сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
2: Рецепт нашего радио. Записывайте.
3: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
1: Чувствуете, как поднимается настроение?
2: Ваше утро готово.
4: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
3: Угощайтесь.
5: Седан или внедорожник?
0: Механика или автомат?
5: Право или леворукий?
0: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
6: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня.
7: Реклама на 107 FM.
8: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру.
9: Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
11: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 63-13. 8-800-201-63-13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
2: Без возрастных ограничений.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше. Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Гладков провел первое заседание штаба по производительности труда. Цель проекта «Производительность труда» к 2030 году – вовлечь в процесс улучшения не менее 40% средних и крупных предприятий, все учреждения социальной сферы. Сейчас в проекте уже 184 компании. Игорь Гладков отметил, для успеха нужны не только федеральные меры, но и модернизация оборудования, внедрение искусственного интеллекта. До конца года бережливые технологии внедрят в 51 больнице, 8 учреждениях культуры и 33 школах и вузах. Лучшие социальные проекты области станут образцами для всей страны. На оперативном совещании под председательством губернатора Александра Гусева обсуждалось соблюдение прав детей в 2025 году. Уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина рассказала, что в ее адрес поступило 634 обращения, что на 7,5% больше, чем в 2024. По мнению детского омбудсмена, этот рост говорит о возвращении доверия к институту, при этом почти 70% обращений – просьба о реальной помощи. Воронежская область вошла в число 21 региона лидера по реализации карты действий уполномоченных по правам ребенка. Продолжается реализация областных и федеральных программ. Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин доложил о том, что в Лисичанске ЛНР бригада воронежских медиков проводит масштабную диспансеризацию детей и подростков. В течение 10 дней невролог, травматолог, ортопед, уролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог и специалист УЗИ-диагностики обследуют ребят. Из 2400 детей медики осмотрели уже более 1000. Инициативу отправки врачебного десанта, прозвучавшую в ходе визита председателя Российского детского фонда, поддержал глава региона Александр Гусев. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Клачеевского муниципального района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов, а также глава администрации района и районного центра. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса, водоснабжения сельских населенных пунктов и тарифного регулирования. По итогам даны поручения по улучшению ситуации в сфере ЖКХ района. В Павринском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время». В соревнованиях приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Второе место заняли активисты из Липецкой области, третье – представители Павринского района. Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и доброго-доброго воскресенья. Май месяц, наконец-то, теперь у нас не только в календаре, но и на дворе, как говорили в старину. Красотень, красотеньская весна дает о себе знать в полную силу. И сразу вот как-то к настроению плюс 100-500. Вот этот вот градус оптимизма и радости и будем поддерживать ближайшие 2 часа на нашей волне. Полетели!

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на «Наше радио Воронеж».
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: Авторадио. Проверено временем.
1: 3 мая у нас сегодня, если вдруг кто-то потерялся во времени, но не в пространстве, надеюсь. И 3 мая отмечается день рождения, не поверите, спама. Наверное, все люди, имеющие интернет, так или иначе сталкивались со спамом и знают, что это такое. Но вот мало кто знает, что само слово «спам» мир узрел еще в далеком 1936 году. И так называлось... Та-дам! Американская тушенка из свинины. Спамом, вот этой как раз самой тушенкой, планировали кормить американских военных и солдат-союзников во время Второй мировой. Но после окончания военных действий свиных консервов осталось столько, что их просто некуда было девать. А сроки годности подходили к концу. И вот, чтобы избежать колоссальных убытков, компания-производитель этих самых консервов начала одну из самых массовых в истории рекламных кампаний. Реклама спам была абсолютно везде. На билбордах, на общественном транспорте, в газетах, на радио, на телевидении. Но вот таким вот названием чрезмерно навязчивой рекламы слово «спам» стало даже не после этого, а после одноименного такого скетча в телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Смысл скетча сводился к тому, что в одном кафе все блюда в меню содержат спам. Некоторые даже по нескольку раз. И когда главный герой просит принести ему блюдо без спама, официантка предлагает ему блюдо с небольшим количеством спама. Посетитель возмущается, а там за соседним столом хор викингов, который, собственно, поет хвалебную песню «Спам, спам, спам, любимый спам, замечательный спам». После чего все погружается в хаос. В общей сложности это слово упоминалось в скетче 108 раз. И вот после этого как раз за словом «спам» закрепилось обозначение назойливых рекламных рассыл. Хотелось бы, конечно, пожелать нам, чтобы в нашей жизни было как можно меньше спама, чтобы вот этот мусорный ветер вообще прекратил существовать в нашем интернете, но вряд ли это возможно.

0: сделано в России.
1: День кондитера еще отмечается сегодня. Вот почему именно 3 мая? Да, потому что в этот день, в 1932 году, в Советском Союзе был основан ВНИИКП, Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. И именно его сотрудники создали такие великие рецепты вообще, легендарных конфет «Мишка на севере», «Белочка», «Каракум», «Красный мак», «Гулливер». Кроме того, им удалось органолептически, так сказать, разложить, расшифровать секрет чешских кондитеров и начать производство птичьего молока. Ну, а сегодня мастерство, конечно, кондитеров достигло каких-то невероятных высот, чего только не существует, да, каких только конфет, пирожных, тортов и всего прочего. Существует даже такая конспирологическая теория, утверждающая, что совершенно непонятно, где торт, а где реальность. Началось все лет несколько назад с небольшого такого видео, где кондитер из Турции Туба Гечкель разрезает ножом обувь, там, туалетную бумагу, растения в горшках, пиццу, кокосы. Но все это совсем не то, чем кажется. Просто Гечкель делает невероятные гиперреалистичные торты самых разных и необычных форм. Там куриная ножка в пленке на магазинной подложке, бумажник. Вот все это оказывается тортом. Тут-то и вообще пришло осознание, что если вещи, которые не выглядят как торт, в итоге оказываются тортом, то как вообще можно доверять собственным глазам? Может, вообще весь мир – это всего лишь торт? В общем, дорогие кондитеры, с праздником вас и сладкой жизни во всех смыслах!

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость плюс новый 4-.

0: трехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgy.ru.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорп-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В Беларуси появился свой Леонид Агутин. Ну, не Агутин. Пишется, в общем, правда, с маленькой буквы и без вот этого «Н» на конце. То есть Леонид Агути. Звучит почти точь-в-точь. В общем, в зоопарке города Гродно появился новый зверек. Вот этот вот самый Агути. Назвали его Леонидом. Агути-грызун. Родом из Южной Америки. Ближайшим родственником являются морские свинки. Но, в отличие от них, у Агути более длинные конечности. А вообще это слово заимствовано из языка тупи-гуарани, а также этого грызуна еще называют южноамериканский золотистый заяц. Ну, теперь, то есть, вы понимаете, откуда есть пошла фамилия нашего исполнителя. Как обстоят дела с вокальными данными у белорусского агути по имени Леонид, пока неизвестно. Но вот, как говорят смотрители зоопарка, лемуры Глобус, Санты и Августина встретили нового соседа довольно громко и эмоционально, прям вообще как звезду. Говорят сотрудники зоопарка, что никогда не слышали от них таких странных звуков. Наш Леонид и его друзья странных звуков не издают. Ну, если делают это, то точно не на публике. А на сцене, на концертах из их уст звуки звучат гармоничные и позитивные. В общем, давайте послушаем фит. Какой-нибудь в исполнении, ну, не какой-нибудь, а прям такой, самый что ни на есть настоящий, про какую-то фигню. Леонид Агутин и Сергей Шнуров на нашем.

клещи, клещи атакуют. В общем, в Воронежской области есть по-прежнему укушенные клещами. Плюс в том, что территория области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Это заболевание у нас не регистрируется, но у нас от клеща можно заразиться боррелиозом или болезнью Лайма, как еще называют эту гадкую болезнь. Парки от клещей в городе уже отработали, обработали в парках, все хорошо. Также эти насекомые не встречаются на, понятное дело, на асфальтированных дорогах, им там делать нечего, и в сосновых лесах. А вот подцепить клеща можно на даче, на берегу речки или на лесных таких тропках, в смешанных лесах. Так что, отправляясь на природу, лучше всего, конечно, надеть какую-то закрытую обувь, заправить штаны в обувь, чтобы с земли, точнее, с травы, с кустов клещ не залез на ноги. Руки защитить манжетами, а шею, голову капюшоном. Ну и аэрозоли от клещей всем в помощь. В общем, хочется спокойно посидеть на свеженькой травке. Это все можно сделать. Главное, побрызгаться обильно.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспорта. Компании.
3: Вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 53-13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Выходной на нашем.

0: Так звучит наше.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает, не

0: по мне. Парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел первое заседание штаба по производительности труда. Цель проекта «Производительность труда» к 2030 году – вовлечь в процесс улучшения не менее 40% средних и крупных предприятий, все учреждения социальной сферы. Сейчас в проекте уже 184 компании. Игорь Лотков отметил, для успеха нужны не только федеральные меры, но и модернизация оборудования, внедрение искусственного интеллекта. До конца года бережливые технологии внедрят в 51 больнице, 8 учреждениях культуры и 33 школах и вузах. Лучшие социальные проекты области станут образцами для всей страны. На оперативном совещании под председательством губернатора Александра Гусева обсуждалось соблюдение прав детей в 2025 году. Уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина рассказала, что в ее адрес поступило 634 обращения, что на 7,5% больше, чем в 2024. По мнению детского омбудсмена, этот рост говорит о возвращении доверия к институту, при этом почти 70% обращений – просьба о реальной помощи. Воронежская область вошла в число 21 региона лидера по реализации карты действий уполномоченных по правам ребенка. Продолжается реализация областных и федеральных программ. Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин доложил о том, что в Лисичанске ЛНР бригада воронежских медиков проводит масштабную диспансеризацию детей и подростков. В течение 10 дней невролог, травматолог, ортопед, уролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог и специалист УЗИ-диагностики обследуют ребят. Из 2400 детей медики осмотрели уже более 1000. Инициативу отправки врачебного десанта, прозвучавшую в ходе визита председателя Российского детского фонда, поддержал глава региона Александр Гусев. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Клачеевского муниципального района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов, а также глава администрации района и районного центра. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса, водоснабжения сельских населенных пунктов и тарифного регулирования. По итогам даны поручения по улучшению ситуации в сфере ЖКХ района. В Аваринском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время». В соревнованиях приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Второе место заняли активисты из Липецкой области, третье – представители Поворинского района. Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь. Это были новости недели.
4: Выходной на нашем.
5: Выходной на нашем с Леной Плехановой.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
3: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
4: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Выходной на нашем.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец. Этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Он еще и договаривает. Что ты там договаривает? Но мы прервали на полусловие песню Короля и Шута «Добрые люди». Интро в начале было затяжное, нечего там в конце еще чего-то прибарматывать. Так, ладно, к новостям, новостюшечкам. В ЮАР. Преступники взорвали инкассаторскую машину, чтобы украсть деньги. Ну, корпус автомобиля разорвало, но неожиданно для похитителей случился такой побочный эффект. Взрывом все деньги разнесло по округе. Ну, тут же на добычу налетели оказавшиеся рядом обычные люди и подрастащили вообще всю валявшуюся по улицам наличку. Преступникам досталась лишь малая ее часть, да, к тому же вскоре их еще и задержали. Такие вот новости прилетели в интернет. Вообще вспоминается один веселый такой безбашенный российский фильм «Соловей разбойник». Называется из того совершенно отчаянного кино, которое выходило у нас где-то в 2010-е годы, наверное. Так вот, там тоже герой грабит инкассаторскую машину, она загорается, а деньги разлетаются по там, всему Польшку полю. И «Соловей разбойник», которого Охлобыстин играет, говорит своей подруге Изабелле Юрьевне в исполнении Оксаны Фандеры: «Ну что, Изабелла Юрьевна, деньги-то собирать будем?» «Да ну их, Севастьян Григорьевич, гарью еще провоняем». В общем, призабавнейшее кино, скажу я вам. Но любители, конечно, как и любое творческое высказывание, но, в общем, мне нравится. К чему все это? Да к тому, что вот жизнь рождает сюжеты для кино, а кино порой предвосхищает жизненные ситуации. Как там у поэта, да? «То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино». Что бы нам с вами хорошего послушать? Да давайте про кино и послушаем.

перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом,

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Самый неожиданный питомец зумеров – курица. Курица, не поверите. Рассказываю. В общем, в Китае молодежь массово заводит курочек в качестве домашних питомцев. Ну, понимаю, что сейчас скажете, что вообще у многих россиян всех возрастов домашние куры были, есть и будут. Ибо куры – это не только яйца, но и пара килограммов

практически не болеют, то есть нет расходов там на прививки, на ветеринаров, и при всем при этом у тебя такое живое существо в доме, которое кудахчет там или кукарекает по утрам. Ну, если вдуматься уж прям так, да, по большому гамбургскому-то счету брать, то чем курица в квартире хуже, чем попугай в квартире? Ну, по большому счету птица, да птица, да, ну тут поменьше, там побольше, ну, не знаю. В общем, эти счастливые обладатели декоративных кур справляются как-то вот с ними нормально, радуются, веселятся. Что они делают, правда, с пометом, оставленным то там, то тут по квартире, сложно представить, как они в него не вляпываются и без конца убирают. Но китайцы хитрые. Может быть, они уже, конечно, там какие-нибудь куриные памперсы придумали, и вообще абсолютно нет такой темы. Тем более, что вот как-то на днях читала, что в московском зоопарке стали дрессировать куры, и оказалось, что не такие уж они и тупые, как мы их считаем. В общем, на месте котов уже пора задумываться им о том, что конкуренция образовалась, откуда не ждали, от каких-то куриц деревенских, и это же даже не шиншиллы там, не волнистые попугайчики, не черепахи, а всего лишь куры, ой, которых из-за птиц-то раньше не считали. Помните все вот эти вот многочисленные пословицы и поговорки «курица не птица», ну а дальше там концовки всякие разные были. «Курица не птица, Болгария не за граница», «курица не птица, прапорщик не офицер», «курица не птица, там, первокурсник не студент». Ну, в общем, про баб умолчу, про этого и без меня знаете.

0: управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Прошу. Зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
5: Давай, отец, ты им нужнее.
6: За Родину!
7: Отец. В кино с 7 мая.
8: 16+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Выходной на нашем.

нужно о чем-то жалеть. Дело техники, да раскрошить наши крыши и стены. И больше нет проблемы, мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: сделано в России.
1: Если вдруг вот так случится, что в какой-то момент вы почувствуете себя абсолютно невезучим, вспомните вот эту вот историю. В общем, на прошлой неделе в Техасе женщина мирно копалась в саду, и тут летящий над ней по своим абсолютно делам ястреб случайно уронил на нее змею. Змея, скорее всего, не ядовитая, но все же змея, упала женщине на руку и с перепугу начала хаотично кусать бедную барышню. В это время ястреб понял, что потерял свой обед, и молниеносно спикировал вообще вниз и попытался схватить своими когтистыми лапами змею прямо с руки. И это ему удалось, но острые когти прям так конкретно поистязали руку бедной женщины. Все это, конечно, вот рассказывать долго, а на самом деле вся история там уложилась буквально в несколько минут. Птица с вновь добытой змеей улетела, а совершенно обалдевшая дама, которая 5 минут назад ничего не ожидала, оказалась вообще посреди приусадебного участка с растерзанной рукой. Жизнь вообще удивительная, конечно, штука, да, никогда не знаешь, что с тобой будет буквально через несколько минут. Вот, кстати, даже и в Америку-то ходить не надо, ни в какой Техас. У нас вот в Нижнем Новгороде мужчина хотел было подпалить нитки на распустившемся ремне безопасности в автомобиле. Ну и так уж вышло, что из-за своего похвального стремления к аккуратности сжег свою машину, да еще и повредил другие автомобили и строительные конструкции. Ущерб оценили в 40 миллионов рублей. Так что, друзья, давайте радоваться жизни прямо в это мгновение, и чтоб никакие неприятности не омрачали эту нашу радость. На этой ноте позвольте с вами попрощаться. С вами была Лена Плеханова. Услышимся буквально завтра. Все будет хорошо. Пока-пока.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
0: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Выходной на «Наше».

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Беларуси Александром Лукашенко во время их визитов в Москву 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у главы государства будет напряженный рабочий день. Помимо контактов с зарубежными лидерами, запланировано выступление на параде в честь Дня Победы. Кроме того, российский лидер поздравит президентский полк с 90-летием. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он отметил, что большая часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена. Это осложняет дипломатическую работу. Однако он добавил, что между сторонами сохраняется рабочий диалог. Он касается более прикладных вопросов, связанных с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют норме, сообщили в Роспотребнадзоре. При исследованиях учитывали наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие показатели. В ведомстве добавили, что ситуация с водоснабжением в городе находится под строгим контролем. Федеральная служба взяла образцы из-за нескольких пожаров, которые возникли на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода города после атак украинских беспилотников. На фоне возгораний в море в районе города было зафиксировано нефтяное пятно. Также произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Показатели всех видов туризма в стране снизились на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фиксируется замедление продаж среди россиян, причем это касается не только зарубежных туров, но и внутренних. По оценкам организации, если не будет дальнейших обострений, число турпоездок граждан по итогам года снизится минимум на 10%. Кроме того, ситуация влияет и на въездной туризм. Жители из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта. Заявки на туры не возобновляются, несмотря на восстановление авиасообщения. По прогнозу экспертов, турпоток иностранцев в страну по итогам года может сократиться на 20%. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете третьего этапа Кубка мира. В ходе соревнований спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Они уступили только китайской команде, у которой в активе на 2 высшие награды больше. Замкнула тройку лидеров Великобритания. Этап Кубка мира проходил в китайском Сиане с 1 по 3 мая. Россиянки выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронисток первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: наше радио.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
7: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский.

0: при участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
1: Без возрастных ограничений.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. «Варикоза нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Гладков провел первое заседание штаба по производительности труда. Цель проекта «Производительность труда» к 2030 году – вовлечь в процесс улучшения не менее 40% средних и крупных предприятий, все учреждения социальной сферы. Сейчас в проекте уже 184 компании. Игорь Гладков отметил, для успеха нужны не только федеральные меры, но и модернизация оборудования, внедрение искусственного интеллекта. До конца года бережливые технологии внедрят в 51 больнице, 8 учреждениях культуры и 33 школах и вузах. Лучшие социальные проекты области станут образцами для всей страны. На оперативном совещании под председательством губернатора Александра Гусева обсуждалось соблюдение прав детей в 2025 году. Уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина рассказала, что в ее адрес поступило 634 обращения, что на 7,5% больше, чем в 2024. По мнению детского омбудсмена, этот рост говорит о возвращении доверия к институту, при этом почти 70% обращений – просьба о реальной помощи. Воронежская область вошла в число 21 региона лидера по реализации карты действий уполномоченных по правам ребенка. Продолжается реализация областных и федеральных программ. Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин доложил о том, что в Лисичанске ЛНР бригада воронежских медиков проводит масштабную диспансеризацию детей и подростков. В течение 10 дней невролог, травматолог, ортопед, уролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог и специалист УЗИ-диагностики обследуют ребят. Из 2400 детей медики осмотрели уже более 1000. Инициативу отправки врачебного десанта, прозвучавшую в ходе визита председателя Российского детского фонда, поддержал глава региона Александр Гусев. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Клачеевского муниципального района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов, а также глава администрации района и районного центра. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса, водоснабжения сельских населенных пунктов и тарифного регулирования. По итогам даны поручения по улучшению ситуации в сфере ЖКХ района. В Бавринском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время». В соревнованиях приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Второе место заняли активисты из Липецкой области, третье – представители Поворинского района. Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Музыка поколений.

0: улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио «Воронеж».
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама. Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. «Варикоза нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Россия предпочла бы достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев не склонен к сделке, поэтому путь к переговорам будет вестись посредством проведения и завершения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп схожим образом оценивают действия украинских властей. Стороны озвучили это в ходе прошедшего телефонного разговора 29 апреля. Песков также считает, что у Вашингтона есть возможность указать Киеву на недопустимость его действий. Минфин ожидает возобновления роста российской экономики. По словам главы ведомства Антона Силуанова, прогноз по этому вопросу положительный. Он добавил, что министерство ожидает дополнительные поступления в бюджет страны за счет подорожания нефти. Силуанов заявил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца были одинаковые. Он оценил их в 200 миллиардов рублей. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Это повышает риск заболеваний, которые они переносят. Врач-инфекционист Владислав Жемчугов в беседе с Национальной службой новостей рассказал, что самые опасные вирусы, которые переносят клещи, это боррелиоз и энцефалит.
2: Этого клеща надо аккуратненько вынуть. Главное, не давить их пальцами, чтобы туда не впрыснулась слюна с вирусами, и отнести в центр санэпиднадзора, центр гигиены и эпидемиологии. Но в Москве есть институт вирусологии, там тоже напрямую. В общем, там есть лаборатории, чтобы понять, кто из вирусов находится в этом клеще. Это самое главное, потому что от этого будет зависеть, надо или нет лечиться и чем лечиться.
1: Медик добавил, что клещи начинают активироваться, когда на улице устанавливается стабильная температура свыше 10 градусов тепла. Систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов разрабатывают инженеры Московского авиационного института. С ее помощью обучать устройство новым задачам сможет даже человек без специальных навыков. Сейчас на большинстве производств внедрение таких технологий требует сложной и дорогой настройки, что мешает их массовому распространению. Цель разработки в том, чтобы сделать роботизированные технологии более доступными как для небольших предприятий, так и для бытового использования. Новый рекорд России по марафонскому бегу установил Владимир Никитин. Он стал победителем чемпионата России по марафону в Казани с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Прежний рекорд продержался всего неделю. В прошлое воскресенье его установил бегун Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе. Результат Никитина стал первым в истории рекордом России в этой дисциплине, зафиксированным на трассе внутри страны. Атлету также принадлежат национальные рекорды в беге на 10 километров и в полумарафоне. Он также стал первым россиянином, который преодолел полумарафонскую дистанцию менее чем за час. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: автопробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: Друзья, привет! В эфире рубрика «Автопробегом по России». С вами Игорь Седов.
3: И Андрей Ломанов.
2: В этом выпуске мы продолжаем рассказывать о своих впечатлениях от автомобильных путешествий по России вместе с сетью АЗС «Газпромнефть». Вспоминаем свои поездки и надеемся, что вы сможете взять из них что-то полезное для своих маршрутов.
3: Итак, поехали!
2: Сегодня расскажем о поездке в Ивановскую область. Мы с напарником как-то выбрались туда на машине. Маршрут, казалось бы, спокойный, но по факту оказался очень насыщенным.
3: Начали мы с Плёса. И это такой маленький и очень уютный городок на Волге. С холмами, старой застройкой и очень особенной атмосферой. Там не нужно никуда спешить. Просто гуляешь по набережной, поднимаешься на Соборную гору, смотришь на реку.
2: Да и сразу понятно, почему это место так любил Левитан. Эти виды, они прямо живописные в буквальном смысле. Мы тоже шли, останавливались каждые несколько минут, просто посмотреть и жалели, что не умеем рисовать, а приходится просто делать фото этих красот.
3: Потом поехали в Шую. Дорога спокойная, без сюрпризов, едешь и отдыхаешь. А в самой Шуе первым делом обратили внимание на колокольню Воскресенского собора. Она одна из самых высоких в России. Видно ее почти из любой точки города.
2: А дальше направились уже в сам город невест, в Иваново. Заехали в музей Ивановского ситца. Это очень крутое место, где можно понять, почему Иваново вообще называют текстильной столицей. Там и старые образцы тканей, и история производства. Действительно интересно, как этот город развивался вокруг этой индустрии.
3: И это не какой-то скучный музей. Все довольно наглядно и понятно. Смотришь на узоры, и вдруг узнаешь что-то из детства.
2: А потом поехали в музей советского автопрома. Для нас интерес к нему профессиональный. Но думаю, что он будет интересен многим. Там собраны автомобили разных лет, включая очень редкие модели, которых уже не увидишь на дорогах. Реально впечатляет.
3: Да, потому что это уже не просто техника, а такой символ времени. Смотришь и вспоминаешь, что видел такое в старых фильмах, а там их можно разглядеть со всех сторон. Правда, очень интересно.
2: В целом, маршрут получился очень разнообразный. Природа, небольшие города, история, музей. И, в принципе, все рядом, без длинных переездов.
3: И что важно для автопутешествия, дороги в регионе в целом нормальные. Заправки встречаются регулярно. Мы, как обычно, заезжали на «Газпромнефть». Топливо там проверенное, есть обычный бензин и дизель по ГОСТу, а есть фирменный G-Drive для дополнительной защиты двигателя. К тому же за каждый литр там капают бонусы на карту «Нам по пути».
2: А еще ни я, ни напарник просто жить не можем без кофе. А на заправках «Газпромнефть» он всегда одинаково вкусный. В каком уголке России мы бы его не попробовали?
3: В общем, Ивановская область – это отличный вариант. Во многом, я считаю, недооцененный.
2: Согласен с тобой, напарник. И, друзья, на сегодня все. Завтра расскажем о поездке на Алтай. До встречи.
1: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
0: Автопробегом по России. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
12: Бабаюпик. Красиво придумали.
11: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202 0410.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение – получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
4: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Гладков провел первое заседание штаба по производительности труда. Цель проекта «Производительность труда» к 2030 году – вовлечь в процесс улучшения не менее 40% средних и крупных предприятий, все учреждения социальной сферы. Сейчас в проекте уже 184 компании. Игорь Гладков отметил, для успеха нужны не только федеральные меры, но и модернизация оборудования, внедрение искусственного интеллекта. До конца года бережливые технологии внедрят в 51 больнице, 8 учреждениях культуры и 33 школах и вузах. Лучшие социальные проекты области станут образцами для всей страны. На оперативном совещании под председательством губернатора Александра Гусева обсуждалось соблюдение прав детей в 2025 году. Уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина рассказала, что в ее адрес поступило 634 обращения, что на 7,5% больше, чем в 2024. По мнению детского омбудсмена, этот рост говорит о возвращении доверия к институту, при этом почти 70% обращений – просьба о реальной помощи. Воронежская область вошла в число 21 региона лидера по реализации карты действий уполномоченных по правам ребенка. Продолжается реализация областных и федеральных программ. Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин доложил о том, что в Лисичанске ЛНР бригада воронежских медиков проводит масштабную диспансеризацию детей и подростков. В течение 10 дней невролог, травматолог, ортопед, уролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог и специалист УЗИ-диагностики обследуют ребят. Из 2400 детей медики осмотрели уже более 1000. Инициативу отправки врачебного десанта, прозвучавшую в ходе визита председателя Российского детского фонда, поддержал глава региона Александр Гусев. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Клачеевского муниципального района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов, а также глава администрации района и районного центра. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса, водоснабжения сельских населенных пунктов и тарифного регулирования. По итогам даны поручения по улучшению ситуации в сфере ЖКХ района. В Аваринском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время». В соревнованиях приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Второе место заняли активисты из Липецкой области, третье – представители Поворинского района. Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Музыка поколений.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В эфире программа «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». В эфире Ольга Ершова.
3: И Дмитрий Ленский. Мы сами себя представили в какой-то веке, Ольга. Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
2: И сейчас и радиослушатели нас представили. Ну, им же надо как-то нас представлять.
3: На сайте наши.ру там висят наши портреты. В принципе, их можно посмотреть. Ольга, скажите, вы с детства были довольны своей внешностью или нет?
2: Вы знаете, в детстве, слава богу, я о ней вообще не думала. То есть это последнее, о чем я думала, это о своей внешности.
3: Да сейчас как бы можно и не начинать, да?
2: Нет, я честно, я скучаю по этому времени, когда я вообще не думала, как я выгляжу. Когда это мне было неважно.
3: А в какой момент вот из нашего детства, когда можно бегать там, не знаю, ну, с рваным карманом, когда ты весь там заляпанный грязью, ты весь в шелковице, ты ее ела, она вся у тебя весь, лицо, футболка, майка, прочее, растянутые колени.
2: Вдруг... Я помню, кстати, момент из своего детства, когда я впервые об этом задумалась, когда... мне стали говорить обо моей внешности. То есть, когда я уже увидела обратную связь.
3: Ага.
2: Услышала, да, ее? Вот. И, ты знаешь, я не могу сейчас не процитировать. Ты вспомнил, поскольку у нас все-таки поэтическая, полупоэтическая программа. Ты помнишь стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка»?
3: Нет, не помню.
2: «Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Запахнута в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей, рассыпанные рот длинен, зубки кривы, черты лица острые и некрасивы. Двум мальчуганам-сверстникам ее отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гуляют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется, и девочка ликует и смеется, охваченная тайной бытия. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, заметит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка. Разбить его едва ли можно вдруг. Простите, что так долго. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди, сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Простите, что так длинно, но это...
3: Да, прекрасное стихотворение Заболоцкого. Почему же он так ее не любил-то? Мне вот хочется спросить.
2: Нет, так он же...
3: Я понимаю.
2: Он же как раз говорит об этом, что она пока еще не понимает, да, как она выглядит. И мне кажется, что мы начинаем это понимать, наверное, тогда, когда нам говорят об этом. Либо нам говорят, какая ты красивая, либо нам говорят, вот что-то у тебя какой-то, что-то с ушами.
3: Что у тебя с ушами?
2: И так далее.
3: Ага.
2: Вот, поэтому это такой момент, мне кажется, уже ответной реакции на оценку окружающими нашей внешности.
3: Друзья, если вы еще не поняли, то мы хотим сегодня поговорить на тему детства, а не на тему красота. Но все же детство. И именно оттуда растут и ноги, и все остальное. Да, и наши и успехи,
2: и
3: неудачи. Да. Итак, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Сегодня разговариваем о детстве в программе «Наше все».
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы. С чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: наше все.
1: Итак, друзья, сегодня Ольга Ершова. Здравствуйте, Ольга, еще раз.
2: Здравствуйте,
1: давайте,
2: Дима.
1: Рукой помашите нашим слушателям. Вот, будьте стальным. Оля, помашим ручкой слушателями. И здесь же Дмитрий Ленский. Мы вспоминаем детство.
2: Давай вспомним, что было в детстве особенного. Вот у нас же было детство без интернета.
1: У вас уже тоже оно было?
2: У меня было без интернета детство.
1: У нас было с общим стаканом из киосков, из вот такого автомата газ-воды.
2: Обалдеть.
1: Общий стакан, и никто ничем не болел, все было нормально,
2: да,
1: в порядке.
2: Его мыли в такой...
1: Да, такая штучка такая, нажимаешь, да, мы не знаем этого слова.
2: Ну, я поняла. Я очень хорошо помню, знаешь, такие вещи, которые сейчас поменялись в корне, да, сейчас вообще новая этика, новая культура общения. Как мы ходили в гости без приглашения, допустим.
1: Ну, просто приходишь, звонишь. Здрасте, тетя Люд, Вовка дома?
2: Нет, Вовка дома — это так его позвать. А вообще ты в гости, вот решил, что ты сейчас пойдешь в гости, тебя там накормят, ты уверен в этом причем. Ты уверен, что тебе будут рады. Неважно, чем там сейчас люди заняты, неважно, что они делают, да? Ты просто приходишь, а что у тебя такого не было?
1: А это хотя бы знакомые люди были? Потому что я сейчас так слушаю. Но
2: все мои друзья.
1: Но нас как-то в гости звали как-то обычно.
2: Нет, мы ко всем. Ну, может быть, потому что я из Одессы. Еще...
1: А у вас вот эти вот дворики, которые с террасами и со всем прочим?
2: Ну, дворики. Я не совсем из такого дворика, но, тем не менее, мы ходили все друзья друг к другу без приглашения абсолютно в любой момент дня. Вот. И когда я приезжала к бабушке с дедушкой в Бендеры, там было абсолютно то же самое. Вот. И вот эта вот культура, она настолько радикально поменялась, что даже сейчас сложно представить, да, что можно прийти к кому-то и быть уверенным, что тебе там будут рады. Вот этот момент.
1: Ведь мы же не можем на 100%, я сейчас просто так, знаешь, так ложку дегтя ваше детское воспоминание пну, вот, мы же не можем быть уверены на 100%, что у нас, ну, что нам были рады, ведь просто мы были воспитанными, интеллигентными советскими людьми. Если гость пришел на порог, то его нужно принять. И даже если ты живешь очень бедненько, а все тогда как бы жили не особо богато, то стол всегда накрывался, понимаешь? И это всегда было вот это вот хлебосолье, которое было в нашем детстве. Вот, ну, ведь давай честно, ведь нам же детям много было не надо поесть. Нам, ну, кусок хлеба с маслом помазали, сливочным,
2: мы
1: сахарным,
2: все время
1: песком
2: рвались
1: посыпали.
2: Во двор,
1: да.
2: Совсем не так, как сегодняшние дети, потому что они так в основном в гаджетах. И я помню, что было еще такое слово, оно не совсем корректное с точки зрения литературного языка. Мама сейчас загнала меня домой.
1: Конечно.
2: Загнала.
1: Конечно.
2: Именно загнала. Мы говорили, сейчас своя тебя загнала, все, меня загнали.
1: А вот эта фраза «водички вынеси попить». Потому что как бы до колонки бежать далеко. Или там «мяч сбрось». Ну ладно, не можешь, мамка наказала, мяч сбрось.
2: Вспомнился одесский анекдот. Там, где мама кричит своему сыночку: «Миша, Миша, иди домой!» Он говорит: «Мама, что, я устал? Нет, ты хочешь кушать?»
1: А вот. Так, друзья, детство вспоминаем. Давайте быстро сейчас закрываем глаза. Мы сейчас музыку ставим. Вот после вернемся с Ольгой и будем дальше обсуждать детство. Что, как, чему, почему. А нам, на самом деле, даже интересно есть что обсудить, поскольку мальчики, девочки. Мы сейчас будем выяснять и секретики, и все остальное. Итак, друзья, оставайтесь с нами.
0: Наше радио.

0: лучше все.
1: Итак, друзья, детство вспоминаем. Ольга, я буду сейчас задавать несколько вопросов. Поскольку я вырос... Ну, естественно, мальчики, девочки, мы же все были по-разному. Скажите, пожалуйста, зачем вы закапывали в землю секретики? Что это? Кто вам вообще рассказал, что это нужно делать?
2: Господи, это прекрасно. Это такая вообще какая-то особое удовольствие. Ну, ты знаешь, была еще такая более интересная игра.
1: Секретики, скажи мне. Потому что вы это делали как-то намеренно, прячась от нас, пацанов, но так, чтобы мы
2: честно,
1: вас могли
2: я,
1: видеть.
2: Я не делала секретики. Ой. Я знаю, что их делали, да, может быть, это чуть-чуть пораньше было. Мы играли в такую игру, мы закапывали вроде того, как бумажечки какие-то, да, в этой бумажечке там был какой-то вопрос-загадка. Потом, если мы угадали, мы находили следующую бумажечку, там она где-то, допустим, на дереве была, следующую там еще и так далее. Это очень интересный такой квест. Этот был наш первый квест. Мы еще тогда такого слова не знали. Вот. Но, ты знаешь, для меня детство – это в первую очередь вот даже не такие воспоминания, а вот это ощущение детства, когда, вот я себе сейчас скажу, когда все твое и все всегда. У меня есть об этом. Сейчас скажу.
1: Да, давай.
2: Ведь в детстве все твое и все всегда. Все остальное, милый, ерунда. Мы, кажется, идем не той дорожкой. По жизни мы крадемся осторожно и радость не находим никогда. Ну, это такая одна строфа из длинного стихотворения. То есть вот это вот ощущение, оно, конечно, потеряно бесследно, потому что, во-первых, мы чувствуем время, как оно убегает, как оно...
1: Считай за коммуналку.
2: Вот, и так далее.
1: Так.
2: Все далеко не твое, и все далеко не всегда.
1: Да, и как чертовски подорожали огурцы. В нашем детстве они были бесплатными. И причем не всегда
2: все
1: твоими, и не всегда в магазине. Просто приходишь,
2: да,
1: в огород к соседу.
2: Все были к тебе так расположены, что ты достаточно было просто попросить, и любой тебе улыбался и так далее.
1: Я это к чему сейчас, дамы и господа? Я просто хотел, конечно, у Ольги спросить, нафига девчонки, которые... Ну, это было наше детство, да. Но у нас уже есть разница в возрасте, и довольно приличная. Ольга старше. Вот, поэтому... Потому что мы всегда видели, как девчонки зарывали секретики. Они делали это тайно, но так, чтобы, знаешь, там, ну, там какой-то флажок был, что-то еще, и мы такие находили, и мы тут же вскрывали это все, пацаны. Они на нас кричали, мы там ругались, ну, драк, конечно, не было, потом хихикали, потом бегали уже там дальше, пекли картошку. Вот, ну, вот я хотел, может быть, какая-то специальная штука, чтобы нас заманивать, понимаешь, пацанов? А нам же интересно.
2: А они эти секретики,
1: мы же в засаде лежали.
2: Для себя закапывали или для
1: я
2: вас?
1: Я думаю, для нас. Вот я хотел спросить, для кого вы их закапывали?
2: Я не закапывала.
1: Нет, а вы вот
2: там,
1: в квесты
2: там,
1: играли.
2: Там было написано, кого она любит или что. В чем секрет?
1: Там лежали игрушечки, цветочки, какие-то бусинки, какие-то стекляшечки.
2: Под стеклышком, да?
1: Под стеклышком, да.
2: Я что-то такое видела.
1: И мы это разоряли, просто как бандиты налетали, как, ну, как там, в общем, разбойники.
2: А как вы в детстве проявляли к девочкам симпатию?
1: Это вот отдельная тема. Давайте сделаем следующий выход, потому что это будет... Можешь задать мне несколько вопросов?
2: Обязательно.
1: И я искренне отвечу, это была симпатия или просто потому, что мальчик-хулиган. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
5: Без возрастных ограничений.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
9: Так, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот вы когда учились в школе, да, и вам нравилась какая-то девчонка из класса или из соседнего класса, как вы проявляли симпатию? Вы из задиристых или из тех, которые понесу портфель?
10: Ой, значит, смотрите, одно дело, что ты делаешь за пределами школы для мальчика, особенно если тебя не видят друзья. Мы же стайные животные, вот детишки, особенно пацаны, мы же стайные животные. У нас там есть какой-то вожак и есть какие-то определенный кодекс, когда ты либо можешь сделать, либо да, ты че, с девчонкой шел, и все, и потом те недели будут абсолютно.
9: Ты
10: не
9: рукопожатный.
10: Абсолютно. Ты просто проклятый. Каста неприкасаема. Вот. Но когда там, ну, это уже постарше. А так, когда ты еще маленький ребенок, когда еще гормоны вот только начинают просто брать и разрушать твою психику, ты еще этого не понимаешь, и это все связано с эндорфинами и со всем прочим, ты видишь девчонку, и она тебе нравится, вот, а у тебя в руке портфель, то он почему-то странно бьет по спине. Или знаешь, когда вот девочка стоит, допустим, разговаривает с другой девочкой, и ты вот к ней подходишь сзади и своими коленями подбиваешь ей под коленную чашу. Ну так вот, так, и она как бы садится тебе на руки. Ну, естественно, падает, и тут же убегаешь, тут же тебя гонят девчонки, тоже пытаются бить. Вот.
9: А еще такое было дурацкое: саечка за испуг.
10: Это пацанячье чисто. У нас такого не было. У вас такого быть не должно.
9: У нас было.
10: У вас было?
9: Классик.
10: Вы очень росли в маргинальной школе, Ольга. Если у вас девчонки, ты говорил, саечка за этот самый испуг.
9: Ну, молдаванка. Не девчонки, мальчики.
10: А, мальчишки, да, конечно. У нас так это было. Конечно.
9: Ну, они же делали это нам, поэтому я помню.
10: Это вот уже, это значит, мы уже взрослели. Вот. И, честно говоря, дергать за косичку, я сейчас признаюсь, мы сейчас получим кучу плохих отзывов. Я до сих пор обожаю дергать за косички. Последний раз я это сделал в метро пару недель назад. Я не знаю, черт меня дернул. Девушка стояла, ну, девушка взрослая девушка, не там дитё, а там лет 30. Вот. Она стоит, у нее косище прямо вот с мою руку шириной. И она стоит, она вот болтается, час пик, я ничего не смог делать, я просто взял ее и дернул. Вот.
9: Понятно.
10: И вышел. И двери закрылись. И только это меня спасло.
9: Сейчас вспоминается сова из Винни-Пуха. Знаешь, чей-то судорок.
10: Да, судорок.
9: Нужно дернуть, и тогда...
10: Ой, отдай Вася, да? Сова подвинула хвост. Вот, кстати, насчет мультфильма.

0: Давай, раз уже мы коснулись мультфильмов, кукольные или рисованные, скажи честно.
1: И сейчас вот рисованные.
0: Спасибо, потому что
1: конечно.
0: Я думал, что мы сейчас закончим наш вот этот цикл
1: программ.
0: И были,
1: знаешь, такие запрещенные мультфильмы, которые мама очень ругалась, там, американские, Том и Джерри. Там,
0: это же у вас было.
1: Она не любила очень, когда я смотрела, но они были такие завлекательные.
0: Абсолютно. Просто рассказываю, как, в общем, в детстве проходил. Ну, я уже был как бы не ребенок, но мальчики, мы всегда инфантильнее, чем вы, поэтому нормально. Я брал литровую банку компота с черешней, своей закрытой, вот с огорода. Это был Дисней-клуб. Я вскрывал просто, выпивал компот и дальше сидел, ел и сплевывал косточки в чашку. Понимаешь, это вот час смотрел мультики. А в вашем детстве не было еще Катрусиного кинозала? Уже не было.
1: Нет, я такого не помню, но я помню, что вот для нас же мультики, это не как сейчас для детей. Они могут его остановить, сходить по своим делам. Мультик подождет. Нас никогда мультик не ждал.
0: Мы к нему шли.
1: Мы
0: потому
1: знали,
0: что без 15:09
1: надо подогнать все свои дела.
0: Абсолютно.
1: Нужно успеть сходить
0: уроки.
1: В туалет пописить.
0: Да.
1: Это всегда перед мультиком почему-то возникает такой позыв. Вот. И мы ждали, и трепетно. То есть, потому что мультик, он вдвойне сильнее, когда он тебя не ждет. Понимаешь, когда он не ждет.
0: Как вы хорошую сейчас фразу сказали. Записывайте, школота. Мультик ценнее тогда, когда он тебя не ждет, когда ты стремишься доделать уроки и все остальное. Слушайтесь, мам, будет мультик.
2: Наше радио.

0: и топай.
1: Наше все. Итак, друзья, мы продолжаем обсуждать детство. У нас абсолютно две полярные позиции. Ну как, это же не позиции, мальчик и девочка, тут как бы другого не может быть. Скажите, пожалуйста...
2: Это не позиции, это данность.
1: Данность. Расскажите, пожалуйста, Ольга, из данности. А правда ли, что вы, собираясь с девчонками на ночные посиделки, когда вы маленькие, вы там друг другу рисовали ногти, а дальше дрались подушками? Ну как это показывают в фильмах иногда?
2: Ты имеешь в виду подростки или какой возраст?
1: Ну, конечно, подростки. Детей мы прям совсем не рассматриваем, они там просто что, они...
2: Нет.
1: Едят, писают, какают, все.
2: Нет, я таким не занималась. Не-не-не, ногти, нет. Мы строили халабуды.
1: Это мы строили халабуды, мальчики.
2: Мы тоже.
1: Мальчики строят
2: халабуды.
1: Я тоже
2: строила халабуды.
1: Так, и что вы делали в этой халабуде?
2: Ну, мы как будто свой маленький домик такой, знаешь.
1: Я знаю, что
2: на
1: это такое.
2: На бельевых веревках?
1: Давайте просто поясним. Это что-то вроде шалаша, да, да там вешается да. Какая-нибудь простыня или какие-то ветки натаскивают. Ну, у нас были ветки. У нас были ветки, мы делали, у нас шалаши, но у нас вообще степи бескрайние, поэтому вот какое дерево? Землянки?
2: Наверное, потому что это как бы имитация уже своего жилища. Ты всегда же, когда маленький, хочешь побыстрее вырасти.
1: Так.
2: Вот. И ты думаешь, а вот уже у меня свой дом. Вот я сам построил и так далее. Дедушка мой даже нам делал мебель для этих халабуд. На маленькие стульчики и так далее.
1: Еще есть такая игра резиночки, в которой мы тоже смотрели. Стоят так, девчонки.
2: Мы обязательно играли в резиночки.
1: Я закончу. Не перебивайте
2: так,
1: меня,
2: давайте,
1: Ольга.
2: Давайте.
1: Они нам уже нравятся. Девчонки уже симпатичны. И они стоят, и какую-то фигню с натянутой резинкой из трусов. Что это есть такое? Зачем? Что это за...
2: Это, между прочим, очень сложная игра, которая даже не каждому спортсмену сейчас по плечу, потому что там... Ты видел, какую высоту мы уже выставляли?
1: Конечно, видел.
2: Нужно было...
1: Мы же оторвать глаз не могли.
2: Еще проделывать кульбиты вот эти ногами.
1: А там же как-то перекрестить ее надо. Там что-то намотать на ногу.
2: Перекрестить, намотать.
1: Кто вас этому учил? Кто вот этой вот магии? Что это за руны?
2: Из поколения в поколение.
1: У нас из поколения в поколение передавалась легенда о красной рентгеновской пленке, на которую щелкаешь, и все там будут голенькими.
2: Но мы играли еще в классике.
1: В классике мы тоже играли.
2: А вы во что играли?
1: Так,
2: мальчики.
1: Мальчики, казаки-разбойники.
2: Так.
1: Всегда. Потом влезть в детский сад, прыгать с бочным павильона в песочницу.
2: Угу.
1: А потом пустырь и заброшенное здание. Или стройки. А у нас в детстве было очень много строек, которые начинал еще Советский Союз, потом Советский Союз сказал «до свидания» и ушел. А стройки незаконченные остались. И вот там все это происходило. Ну и вечерами, конечно, костры. Конечно, костры. Могу сейчас вот пару строчек. Сегодня пили рыбий жир за детство в целом. Ходили тайно на пустырь сжигать цистерны. Костер тушили, как тогда, в 80-х. Ну и так далее. Потому что мальчики же не могли звать девочек с собой на костер, поскольку мы тушим немножко по-другому. Не, в общем, так, как вы. Ой, пожар, пожар! А нормально? Все дала мать природа.
2: Зато мы зажигаем другой костер в вас.
3: Наше радио.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Так, друзья, слушайте, это ужасно. Почему так быстро заканчивается время? Так же, как и детство быстро заканчивается.
3: Да, хотя в детстве кажется, что оно никогда не закончится.
2: Так мы и время-то, мы же в детстве бессмертны.
3: Да,
2: бессмертны. Завтра ж не бывает. А что это такое? Как-то завтра. Ну, окей, сделаю послезавтра. А когда вы, Ольга, поняли, что детство закончилось? В какой момент? Ну, только если он не грустный. Если очень грустно, не надо.
3: Ой, господи, мне кажется, оно у меня и не закончилось.
2: Вот. Я это хотел услышать от вас, потому что, вот мне кажется, я вот еще до сих пор бегаю в шортиках коротких. Это очень странно выглядит. Худой чувак, седой, с большим носом, висящими щеками, прыгает по лужам в шортах. Благо, что хоть один, понимаешь, идет. Вот дайте мне еще палку. Вообще прекрасно было. Я бы пошел рубить крапиву.
3: Дим, а скажи, пожалуйста, а вот какие-то воспоминания кулинарные из детства?
2: Значит так, я расскажу. Однажды я... Ой, да, все, ой, ребят, вы в общем попали. Я решил, что нужно помочь родителям и приготовить ужин. Так как, мы же были абсолютно безнадзорные, там папа, мама работают, а ты дома. И у нас как-то так было принято, что каждый что-то готовил. Я нет, я еще маленький был. И тут ему надо сделать хорошо и приятное родителям. И вот я открыл холодильник, какие-то там, и там лежит, значит, пол куриной грудки в коже, и из нее торчит крыло вверх. Я что-то посмотрел и подумал, как лебедь. Видно в голове 6-летнего ребенка, как лебедь. Я думаю, чтобы был лебедь, нужно же, наверное, что-то сделать вкуснее. И я залил это все майонезом. Очень, так, знаешь, таким густым слоем, что даже сейчас всем ппшникам будет плохо, так пусть вам будет плохо. Короче, я все это залил, радостно поставил на стол, вот, а я думаю, надо что-то еще там придумать, что-то там было там в качестве гарнира, ничего там не было, майонез там был сверху, такой густой такой, классный советский майонез. И приходят родители, говорю, мама, папа, я вам приготовил. Это я сейчас понимаю, сколько сил. И, может быть, скорее всего, эта курица была уже собаке или кому-то еще. Но как они, с каким восторгом они смотрели, что сын... И как они ели этого лебедя, это вот мой такой кулинарный опыт был. Да.
3: Понятно, но мой вопрос все-таки был о том, что вот нам до боли знакомо, но было именно в нашем детстве. А вот сейчас... Вот какая вкусная была вареная колбаса, согласись? Сейчас такой нет.
2: Фантастическая. Я нашел одну такую, я потом тебе по секрету скажу, где. Она такая же.
3: Мороженое с наклеечками.
2: Это ваше детство. Это ваше детство.
3: А у вас уже не было с наклеечками?
2: А у нас самое вкусное, что было, это когда ты возвращаешься после песочного карьера, и ты целый день там плавал. У нас огромное такое озеро голубое было, фантастическое. Просто кварцевый песок белый. И ты идешь целый... утром пришел, вечером идешь. Голодный, худой, черного цвета. И на пути стоит хлебозавод. И ты стоишь такой. Тетя, дайте хлеба. Она говорит, отсюда. Стоит такая, знаешь, она такая пыхлая, такая рыхлая женщина. Такие вот эти груди у нее, все это прочее. Такой вот халат у нее. Вот это тетя, дайте хлебушка. Она сжалится в конце концов. А запах от этого хлебозавода шел сумасшедший.
3: И пока идешь домой, отгрыз уже.
2: Какой отгрыз? Мы съедали, мы как воробьи в голодный год налетали на эту буханку хлеба. Нас 10 человек пацанов. Он еще горячий, пахнущий вот эти вот дрожжами и чем-то. И вода из колонки. Ледяная, просто ослепительно сладкая. Это что-то... Вот это вот, наверное, самое яркое воспоминание в детстве.
3: А для меня буханка хлеба — это воспоминание, когда я иду ее покупать, потом, пока дойду до дома, там у меня уже половины этой буханки нет, потому что я ее обгрызла.
2: Друзья, пожалуйста, почаще возвращайтесь в детство. Вы же знаете, да, что это можно сделать, просто закрыв глаза. Я где-то слышал такую историю, что даже и люди, которые от нас уходят, и вообще вот все, что с нами было, оно не исчезает, оно просто остается в прошлом. То есть оно продолжает там существовать. Так что где-то бегает маленькая Олька, грызет хлеб вот передними зубками, хрус-хрус-хрус. Где-то я бегу после карьеры песочного, вот, сбивать палкой крапиву. Поэтому будьте, пожалуйста, счастливы и любите в себе ребенка.
1: Наше радио.

нам, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника. ВСУ атаковали автомобиль в селе Нечаевка, в котором находилась супружеская пара и их взрослый сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Оба мужчины от полученных ранений скончались на месте. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой была доставлена в больницу. Ранее днем также пострадали еще 6 мирных жителей в результате беспилотной атаки на Грайворон, а также Шебекинские и Белгородские округа. Страны ОПЕК+, предварительно договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Решение принято, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса. Оно направлено на корректировку планов с учетом сложившейся ситуации. В июне планируется нарастить добычу ресурса на 188 тысяч баррелей в сутки. Увеличение объемов аналогично прошлогоднему росту в 206 тысяч баррелей в сутки. Из него вычли долю Эмиратов. На текущий момент в ОПЕК+, входит Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман. Объединенные Арабские Эмираты вышли из организации стран-экспортеров нефти с 1 мая. Такое решение объяснили необходимостью увеличить добычу, чему мешают квоты ОПЕК. Страна занимала третье место по добыче нефти в Альянсе. Женщинам запретили очищать от мазута пляжи Туапсе. Такое решение приняли городские власти. В администрации подчеркнули, что это физически тяжелая работа. На побережье преимущественно галька, а не песок, а из-за мазута ее масса еще больше увеличивается. Кроме того, к очистке прибрежной зоны допускаются только специалисты, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, сотрудники топливно-энергетического комплекса и работники ЖКХ. Ранее из-за пожаров на нефтекомплексе и морском терминале в реку Туапсе разлились нефтепродукты. Несмотря на их локализацию, из-за сильных дождей они все-таки попали в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязненной территории. Россияне с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики инфекции – это мышевидные грызуны. Вирус жизнеспособен даже при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. При этом вакцины от возбудителей заболевания не существует. Эксперты службы рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках. Военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта стала предварительным лидером российского проката за первые майские праздники. Лента о событиях времен блокадного Ленинграда собрала более 234 миллионов рублей. Картина вышла в прокат 23 апреля. Также она стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля в этом году. На второй строчке располагается драма о 90-х «Коммерсант», у которой в активе свыше 195 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один военный фильм «Семь верст до рассвета». Он стартовал 30 апреля и успел собрать около 60 миллионов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». Мария Овчарева. Всего доброго.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на «Наше радио Воронеж».
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорп-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
10: Дети есть?
11: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
12: Давай, отец, ты мужней.
13: За Родину!
14: «Отец» в кино с 7 мая.
5: 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
2: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Игорь Гладков провел первое заседание штаба по производительности труда. Цель проекта «Производительность труда» к 2030 году – вовлечь в процесс улучшения не менее 40% средних и крупных предприятий, все учреждения социальной сферы. Сейчас в проекте уже 184 компании. Игорь Гладков отметил, для успеха нужны не только федеральные меры, но и модернизация оборудования, внедрение искусственного интеллекта. До конца года бережливые технологии внедрят в 51 больнице, 8 учреждениях культуры и 33 школах и вузах. Лучшие социальные проекты области станут образцами для всей страны. На оперативном совещании под председательством губернатора Александра Гусева обсуждалось соблюдение прав детей в 2025 году. Уполномоченный по правам ребенка Ангелина Севергина рассказала, что в ее адрес поступило 634 обращения, что на 7,5% больше, чем в 2024. По мнению детского омбудсмена, этот рост говорит о возвращении доверия к институту, при этом почти 70% обращений – просьба о реальной помощи. Воронежская область вошла в число 21 региона лидера по реализации карты действий уполномоченных по правам ребенка. Продолжается реализация областных и федеральных программ. Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин доложил о том, что в Лисичанске ЛНР бригада воронежских медиков проводит масштабную диспансеризацию детей и подростков. В течение 10 дней невролог, травматолог, ортопед, уролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог и специалист УЗИ-диагностики обследуют ребят. Из 2400 детей медики осмотрели уже более 1000. Инициативу отправки врачебного десанта, прозвучавшую в ходе визита председателя Российского детского фонда, поддержал глава региона Александр Гусев. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Клачеевского муниципального района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов, а также глава администрации района и районного центра. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса, водоснабжения сельских населенных пунктов и тарифного регулирования. По итогам даны поручения по улучшению ситуации в сфере ЖКХ района. В Бавринском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время». В соревнованиях приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Второе место заняли активисты из Липецкой области, третье – представители Поворинского района. Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
3: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: «Русский танец». Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
1: Без возрастных ограничений.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

правда.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Шантар Пит». Как пишет лейбл «Крафткор», материал группы был тепло принят музыкальными медиа и редакторами профильных сообществ, включая «Фокскор», «Мертвых собак Лай» и другие тематические ресурсы. Группа активно выступает на локальных концертах и фестивалях, формирует живую концертную культуру с акцентом на мошпит и слэм эмоциональную отдачу. В общем, по музыке ясно. В настоящее время работают над вторым крупным релизом, запланированным на 2026 год. Удачи артистам, классный трекан. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной снимаем обзор на овощебазу. От края до края небо в огне сгорает. Учим инглиш. И открываем шашлычный сезон. Что делать, чтобы правильно подготовить мангал?

0: прямо же сейчас.
1: Нам пишут.
0: Название коллективов Burial for Life, Red Razor. Название трека Help. Здесь интересное написание. Пишется как Hell, английское ад, далее апостроф и английское P. Краткая информация. Burial for Life возвращаются с новым совместным треком с группой Red Razor, Help. Это мощная коллаборация совместно с вокалистом Андреем Контузовым, Red Razor и небезызвестный Grizzly Knows No Remorse. Help — это современный металкор трек с мощной эмоциональной подачей и актуальной на сегодняшний день темой «Выжить вопреки». Трек звучит как крик из руин цивилизации о боли, утрате и конце привычного мира. В основе трека двойная смысловая конструкция «Конец» или «Ад», «Hell» и «Надежда». «Надежда» или «Помощь» — «Help». Ответ каждый найдет свой. Композиция звучит как агония старого мира и одновременно как гимн тем, кто готов пройти сквозь испытания. Это не про безысходность, а про силу духа, там, где, казалось бы, выжить невозможно.
1: Жесткий диск.
0: Burial for Life, Red Razor, «Help».

0: Life, Red Razor, Help, огненная вещь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Морена». Мы уже знакомы. Название трека «Мили». Краткая информация. Второй сингл «One Woman Band» «Морена», на котором девушка продолжает покорять слушателей увлекательным взглядом на современный металкор с хтонической атмосферой. Композиция погружает в темную, почти мистическую атмосферу, где личные переживания сплетаются с архаичными хтоническими образами. В центре сюжета пронзительное ощущение отчуждения. Героиня осознает, что место, которое когда-то было родным домом, необратимо изменилось. Оно больше не дарит тепла и защиты. Напротив, словно прогнило изнутри и превратилось в вязкое болото, затягивающее в себя все живое. Тяжесть жанра, в свою очередь, служит проводником в глубины эмоций. Страх, одиночество, отчаяние и едва уловимый поиск пути назад к тому месту, что когда-то было домом. Я помню первый трек артистки «Распутье», где-то месяц-другой назад это было, и он был прям хорош. И, наверное, тяжело писать вторую вещь, когда первая вышла удачной. Послушаем, как получилось на этот раз. Спойлер, кажется, все сложилось так, как надо.
1: Жесткий диск.
0: Морена, Мили.

0: Морена, Мили и, как по мне, голос вокалистки Софии в этом треке раскрылся еще круче, чем в предыдущем. Ну, видимо, то ли еще будет.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас ансамбль «Можем хуже». Под постом с новым треком в ВК первый же попавшийся мне на глаза комментарий был следующим. «Идеально все. Правильная мазафака, стилево, качево, скорычево. Братцы, как всегда, красавцы. Добавить мне тут нечего. Давайте слушать новый трек».
1: Жесткий диск.
0: «Можем хуже. Будь проще».

0: Можем хуже, будь проще.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
2: Название коллектива «Все люди смертны». Название трека «Гриффит». Краткая информация. «Гриффит» — новый сингл, вдохновленный культовым персонажем манги Кентаро Миуры «Берсерк». Трек — жесткий монолог человека, выбравшего величие любой ценой. «Всех в расход, я стану богом». Тема жертвенности ради амбиции, где мечта поглощает все человеческое и превращает его в нечто большее или в чудовище.
1: Жесткий диск.
2: Все люди смертны. Гриффит.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Endeavor». Название трека «Lost Eden». Краткая информация. Классики атмосферного пост-хардкора из России, делившие сцену с «Devil Sold His Soul», вернулись спустя 5 лет затишья. Обновив состав, группа вернулась к истокам и записала англоязычный трек. Горькую притчу о человечестве, которое в погоне за ложным раем уничтожило свой настоящий дом. Новый альбом обещают ближе к концу 26-го.
0: «Made in Russia».
1: Команда Endeavor, трек Lost Eden, потерянный рай.

0: Endeavor Lost Eden. Добрый вечер, меня зовут Валерия, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях Санкт-Петербургской группы «Теневая культура». 6 апреля у группы вышел новый сингл под названием «Чувства» в жанре психоделического альтернативного рока. Ранее «Теневая культура» уже попадала в программу «Жесткий диск» с композицией «Общение». Ну что ж, попала и с новым треком.
1: «Жесткий диск».
0: «Теневая культура», «Чувства».

0: Команда «Теневая культура», трек «Чувства».
1: Жесткий диск.
0: «Наша душа не игрушка» — это песня-протест против правил и устоев, пишут музыканты прекрасно знакомого нам ансамбля «Royals». Давайте заценим новую вещь прямо сейчас и без лишних слов.
1: Жесткий

0: The Royals. Трек называется «Крик».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Парень коллектива Highland. Название трека «Поймай». Краткая информация. Highland – музыка переходных состояний для тех, кто давно в пути между прошлым и настоящим. Эти песни писались в переездах, на кухнях, в чужих городах и странах, не чтобы быть понятыми, чтобы не потерять связь с собой, говорят участники группы. Личный опыт вместо лозунгов, попытка остаться настоящими, мрачный, искренний звук, где треск пленки сливается с перегруженными гитарами. Я сначала было дело решил, что как-то слишком получается попсово, а потом прислушался и поменял свое мнение. Крутая вещь.
1: Жесткий диск.
0: Highland, поймай.

0: Легенда. Композиция называется «Поймай».
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив «Айостро» вовсю готовится к майским концертам в СПб и МСК. Ищите всю информацию на официальных ресурсах. И, конечно же, участники ансамбля пишут музыку и снимают клипы на новую песню, которую мы сейчас заценим. Как раз и были сняты разные видео, где забавно, вокалист сначала показан просто сбоку, как он что-то без музыки хрипит на камеру, ну а потом уже с той самой камерой и с наложенным треком, с наложенным звуком. Сейчас же к музыке.
1: Жесткий диск.
0: «Айостро. Каменный город».

0: Айостро «Каменный город».
1: Жесткий диск.
0: Закончит сегодняшний жесткий диск еще одна лиричная, как мне кажется, композиция. Какой-то такой расслабленный под конец получается выпуск, но почему и нет, в конце концов. Это второй трек с грядущего альбома «Still Hurts», представленный публике. Давайте его вместе послушаем.
1: Жесткий диск.
0: «Still Hurts» — «Безнадежность».

0: Команда Steelheads – вещь безнадежность.
1: Жесткий диск.
0: На этом на сегодня все. Место на жестком диске, увы, ах, закончилось. Вообще, обычно, когда я готовлюсь к программам, я себе накидываю плейлист, и в этот раз он как-то необычайно разбух. В нем, вот смотрю сейчас, 39 треков, которые я хотел бы вам дать послушать, но, к сожалению, в одну программу помещается не так много. Сегодня, сколько у нас получилось, 11 музыкальных композиций. Ладно, какую-то часть обязательно попробую поставить в следующем уже выпуске. И много новинок всяких разных интересных нас тоже ожидает. Ну, например, я уже послушал новую песню от Нуки, и хочу вам сказать, что это отвал башки. Я уверен, многим эта вещь зайдет. Конечно же, мы ее заценим в следующем выпуске ЖД. Все, на этом закругляюсь. Напоминаю, что все выпуски программы вы можете найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и после эфира слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
2: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
1: Жесткий диск.
3: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 14 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
1: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
1: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили. Наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму, списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму, списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиарда рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планируется создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: ладно.
1: Ну, я думаю, что...
2: Какая-то из версий по-любому...
1: Не, все три хороших. Все три хороших.
2: Предлагаю, что-то...

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатор Дмитрий

0: специальную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, почетное звание и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: сердце. Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: просевших книг.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя